мир по кусочкам собрав, не потеряв головы. Я не хочу тебе врать, я не хочу себе врать, увы.

мужчина плачет у окна. Та, что с тобой рядом была, это твой сон, грех, это не я. Если и жаль мне, то только тебя, ведь я для тебя умерла.

все как будто не с тобой. Умножаешься на ноль, непонятно от чего. Люди часто говорят, можешь даже не мечтать.

0: радио «Алиса Плюс». 101.6 FM.
1: «Алиса Плюс».

101.6 FM. Алиса Плюс.

Радио «Алиса Плюс». 101,6 FM.

идеальная пара, самые классные форсы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы? Мы идеальная пара, самые классные форсы. Ты любишь меня?

0: 101.6 FM.
1: Pareizs laiks, 6 no rīta.
2: Доброе утро! В студии Алисы Плос, Юрис Саукаанс и новости на этот час. В случае военной угрозы у латвийской армии будет право временно перенимать недвижимое имущество. Начат сбор подписей за сокращение числа депутатов Сейма. На региональные перевозки дополнительно выделят почти 10 миллионов евро. Инженерный арсенал в Даугавпилсе готовит масштабное пополнение экспозиции. Далее подробнее об этих новостях. Чтобы в случае угрозы государству армия могла незамедлительно разместить военную технику в необходимых местах, национальные вооруженные силы Латвии получат право временно перенимать недвижимое имущество. Это предусматривают поправки к закону о национальной безопасности, который Сейм принял в срочном порядке. В частности, командующий НВС сможет договориться о передаче во временное владение армии на срок не более 14 дней недвижимого имущества или его части, находящихся в собственности или владении государства, самоуправлений, физических и юридических лиц, а также о возвращении имущества собственнику или владельцу. Правительство сможет продлить этот срок еще на 14 дней. В случае, если в период нахождения имущества в распоряжении национальных вооруженных сил ему был причинен какой-либо ущерб, собственник сможет потребовать компенсацию. На портале общественных инициатив manabals.lv начат сбор подписей за сокращение числа депутатов Сейма. Автор инициативы предлагает внести поправки в 5-ю статью Конституции, установив, что Сейм состоит из 70 народных избранников вместо нынешних 100. Также предлагается ввести поправки в закон о выборах в Сейм, предусмотрев распределение мандатов по избирательным округам пропорционально новому числу депутатов. Основанием для предложения уменьшить число депутатов обозначено сокращение численности населения Латвии и соотношение числа жителей на одного депутата. В качестве еще одного аргумента автор указывает экономию средств. Бюджет Сейма на 2026 год запланирован в размере 40 миллионов евро. При этом около 31 миллиона евро предусмотрено для зарплат депутатов и сотрудников. Министерство сообщения запросило дополнительные 9,8 миллионов евро, чтобы до конца текущего года обеспечить бесперебойную работу регионального общественного транспорта. По словам министра сообщения Рихарда Козловскиса, в правительстве уже достигнута договоренность выделить эти деньги из средств на непредвиденные расходы. Одновременно министр начал переговоры с Министерством финансов и другими партнерами о том, как финансировать систему в дальнейшем. Также планируется шире внедрять цифровые решения, например, единую кассовую систему, самообслуживание и более точный учет пассажиров. Даугавпилсский центр техники и индустриального дизайна «Инженерный арсенал» анонсировал крупное пополнение своей коллекции. В ближайшее время экспозиция музея пополнится новыми эксклюзивными автомобилями, которые уже доставлены и проходят подготовку к показу. Новые экспонаты займут места в секторах, посвященных западной и советской ретро-технике. С новостями в студии был Юрис Саукаанс, информационная служба «Радио Алисе Плюс».

О погоде в Даугавпилсе и окрестностях на вторник, 8 сентября. Этот день принесет переменную облачность днем и ясное небо ночью. Температура воздуха составит от 10 градусов ночью до 19 градусов днем. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 3 метра в секунду, а относительная влажность воздуха составит 68%. Вероятность дневных осадков составляет 10%, а ночью снизится до 5%.

0: 101.6 FM. Радио Алиса Плюс.
1: Как смогла ты подумать, не знаю, что тебя на кого-то меняю, что как

В ближайшем выпуске новостей. В случае военной угрозы у латвийской армии будет право временно перенимать недвижимое имущество. Начат сбор подписей за сокращение числа депутатов Сейма. На региональные перевозки дополнительно выделят почти 10 миллионов евро. Инженерный арсенал в Даугавпилсе готовит масштабное пополнение экспозиции. Полный выпуск новостей слушайте через полчаса.

сестры, чтобы увидеться. Может быть, у нас что-то получится. Может быть, мы торопим события. Я не верю в такие случайности. Обниму тебя нежно и трепетно. Мы в шаге от мысли к реальности. Но сделать

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В районе Бастилии была утеряна связка ключей. На связке 5 ключей и 3 брелока. Контактный номер телефона 29-857-507. В микрорайоне Химия найдена серебряная сережка. Контактный номер телефона 28-839-961. На трамвайной остановке найдена сумочка. Увы, это вся информация, которой мы располагаем. Контактный номер телефона 27-139-005. В завершении напомню, если вы что-то нашли или потеряли, подробную информацию можно разместить у нас на сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок».
1: Потеряли? Нашли?

0: pareizs laiks, 7 no rīta. Доброе утро! В студии Алисы Плос, Юрис Сауканс и новости на этот час. В случае военной угрозы у латвийской армии будет право временно перенимать недвижимое имущество. Начат сбор подписей за сокращение числа депутатов Сейма. На региональные перевозки дополнительно выделят почти 10 миллионов евро. Инженерный арсенал в Даугавпилсе готовит масштабное пополнение экспозиции. Далее подробнее об этих новостях. Чтобы в случае угрозы государству армия могла незамедлительно разместить военную технику в необходимых местах, национальные вооруженные силы Латвии получат право временно перенимать недвижимое имущество. Это предусматривают поправки к закону о национальной безопасности, который Сейм принял в срочном порядке. В частности, командующий НВС сможет договориться о передаче во временное владение армии на срок не более 14 дней недвижимого имущества или его части, находящихся в собственности или владении государства, самоуправлений, физических и юридических лиц, а также о возвращении имущества собственнику или владельцу. Правительство сможет продлить этот срок еще на 14 дней. В случае, если в период нахождения имущества в распоряжении национальных вооруженных сил ему был причинен какой-либо ущерб, собственник сможет потребовать компенсацию. На портале общественных инициатив manabals.lv начат сбор подписей за сокращение числа депутатов Сейма. Автор инициативы предлагает внести поправки в 5-ю статью Конституции, установив, что Сейм состоит из 70 народных избранников вместо нынешних 100. Также предлагается ввести поправки в закон о выборах в Сейм, предусмотрев распределение мандатов по избирательным округам пропорционально новому числу депутатов. Основанием для предложения уменьшить число депутатов обозначено сокращение численности населения Латвии и соотношение числа жителей на одного депутата. В качестве еще одного аргумента автор указывает экономию средств. Бюджет Сейма на 2026 год запланирован в размере 40 миллионов евро. При этом около 31 миллиона евро предусмотрено для зарплат депутатов и сотрудников. Министерство сообщения запросило дополнительные 9,8 миллионов евро, чтобы до конца текущего года обеспечить бесперебойную работу регионального общественного транспорта. По словам министра сообщения Рихарда Козловскиса, в правительстве уже достигнута договоренность выделить эти деньги из средств на непредвиденные расходы. Одновременно министр начал переговоры с Министерством финансов и другими партнерами о том, как финансировать систему в дальнейшем. Также планируется шире внедрять цифровые решения, например, единую кассовую систему, самообслуживание и более точный учет пассажиров. Даугавпилсский центр техники и индустриального дизайна «Инженерный арсенал» анонсировал крупное пополнение своей коллекции. В ближайшее время экспозиция музея пополнится новыми эксклюзивными автомобилями, которые уже доставлены и проходят подготовку к показу. Новые экспонаты займут места в секторах, посвященных западной и советской ретро-технике. С новостями в студии был Юрис Сауканс, информационная служба «Радио Алисе Плюс».
1: Мне с тобою тепло, столько лет наш огонь горит, и не хватит слов рассказать о моей.

о погоде в Даугавпилсе и окрестностях на вторник, 8 сентября. Этот день принесет переменную облачность днем и ясное небо ночью. Температура воздуха составит от 10 градусов ночью до 19 градусов днем. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 3 метра в секунду, а относительная влажность воздуха составит 68%. Вероятность дневных осадков составляет 10%, а ночью снизится до 5%.

0: литовское поместье Ильзенберг – единственное в странах Балтии полностью восстановленное поместье, где ведется фермерское хозяйство. Здесь разбит самый большой виноградник в Балтийском регионе. Во время экскурсии с дегустацией вы посетите виноградную оранжерею, виноградник поместья Ильзенберг, производственный цех, а также готические винные погреба. Вы узнаете, как производится вино, и продегустируете продукты виноделия вручную с любовью, изготовленные в поместье Ильзенберг. Стоимость экскурсии с дегустацией 26 евро с человека. Более подробная информация на сайте ilzenberges.lt.
1: Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Продажа и передача алкогольных напитков несовершеннолетним запрещена.
2: Реклама для предпринимателей.
3: Почему такая грустная?
4: Ай, затопило офис. Ни страховки, ни денег на ремонт, а работу останавливать нельзя.
5: Знаешь, у акционерного общества «Латвии» с кредитными полизипс программа есть решение по займам для непредвиденных ситуаций. Однажды они сами мне позвонили, и в моем случае их предложение оказалось лучше всех остальных кредитных предложений.
4: Так, записываю. Акционерное общество «Латвии» с кредитными полизипс программа. Их сайт lkpp.lv.
5: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
6: Daugavpilī durvis ir vērusi jaunā Urogin klīnika. Mūsdienīga privātā uroloģijas un ginekoloģijas klīnika Raiņa ielā 26B. Klīnikā pacients pieņem ginekoloģe Alla Aleksandrova. Pieejams ginekologa konsultācijas, ginekoloģiskā un grūtnieču ultrasonogrāfija. Vizīte iespējams pieteikties pa tālruni 20-220-303. Plašāka informācija par pakalpojumiem un ārstiem pieejama mājaslapā urogin.lv. Ārstniecības iestāde ir piemērota veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai personām ar funkcionāliem traucējumiem.
7: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
8: Получи новую профессию и открой для себя больше возможностей. Учебный центр «БУДС» в Даугавпилсе приглашает освоить востребованную специальность сварщика, электрика или специалиста по уходу за людьми. Обучение проходит по вечерам и, самое главное, обучение полностью бесплатно. Все расходы покрываются при поддержке Европейского фонда. Новая квалификация за несколько месяцев – твой уверенный шаг в стабильное будущее. Количество мест ограничено. Учебный центр «БУДС», улица Варшавас, 24, телефон 266-85-727.
9: Осенние вечера возвращаются. Самое время добавить еще больше уюта вашему дому. Только до 16 сентября в Гентарум Эбелес на корпусную мебель для спальни и гостиной скидка 15%. На итальянскую коллекцию Бальзано скидка 20%. А на матрасы Nova Sleep скидка 50%. Gentarumebeles.lv.
10: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.

В ближайшем выпуске новостей. Каждый пятый латвиец согласен на повышение налогов ради повышения качества образования и медицины. Служба госдоходов напоминает, что расходы на кружки по интересам можно включить в годовую декларацию. Жителей приглашают принять участие в голосовании конкурса «Самое энергоэффективное здание 2026». В первой половине недели в Латвии будет по-летнему тепло. Полный выпуск новостей слушайте через полчаса.

0: Утро доброе.
1: Доброе утро.
2: Пожалуйста, не умирай, или мне придется тоже. Ты, конечно, сразу в рай, а я

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В районе Бастилии была утеряна связка ключей. На связке 5 ключей и 3 брелока. Контактный номер телефона 29 857 507. В микрорайоне Химия найдена серебряная сережка. Контактный номер телефона 28 839 961. На трамвайной остановке найдена сумочка. Увы, это вся информация, которой мы располагаем. Контактный номер телефона 27 139 005. В завершении напомню, если вы что-то нашли или потеряли, подробную информацию можно разместить у нас на сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок».
1: Потеряли? Нашли?

Ищете качественную мебель по хорошим ценам? Мебельный салон «Лэмис» приглашает. У нас вы найдете диваны разных моделей, секции на любой вкус и цвет, кухонные гарнитуры по индивидуальным размерам, столы и стулья из натурального дерева, а также хороший выбор комодов. Добавьте в свой дом тепла, уюта, чистоты и свежести мебельного салона «Лэмис». Адрес: Смилшу 94А, бывший ресторан «Зинтерс». И в интернете www.lemis.lv.

0: Точное время 8 часов.
1: Доброе утро. В студии Алла Сиплос, Юрий Сауканс и новости на этот час. Каждый пятый латвиец согласен на повышение налогов ради повышения качества образования и медицины. Служба госдоходов напоминает, что расходы на кружки по интересам можно включить в годовую декларацию. Жители приглашают принять участие в голосовании конкурса «Самое энергоэффективное здание 2026». В первой половине недели в Латвии будет по-летнему тепло. Далее подробнее об этих новостях. Почти каждый пятый житель Латвии готов согласиться на более высокие налоги, если дополнительные деньги пойдут на образование и здравоохранение. Однако сторонников низкой налоговой нагрузки оказалось значительно больше. 47% участников исследования выбрали модель, при которой жители получают более высокие доходы, а налоговая нагрузка остается ниже. Обратной стороной такого подхода, по мнению авторов опроса, может стать более ограниченная доступность качественных государственных услуг. При этом 18% респондентов готовы платить больше и считают приемлемым повышение налогов, если государство благодаря этому сможет увеличить финансирование самых важных общественных услуг. Исследование проводилось в июне этого года. В опросе участвовали 1000 жителей Латвии в возрасте от 18 до 75 лет. С началом нового учебного года возобновляются различные кружки и занятия по интересам для детей и молодежи, и служба госдоходов напоминает, что расходы на такие занятия можно включить в годовую декларацию и вернуть часть переплаченного подоходного налога. В 2026 году общая сумма оправданных расходов на одного ребенка по всем видам образования, включая образование по интересам, а также медицинским услугам, составляет 600 евро. С марта 2027 года, подавая декларацию за 2026 год, с этой суммы можно будет вернуть 25,5% подоходного налога. Если за год расходы превысят 600 евро, превышающая часть будет перенесена на следующие 3 года. Жители приглашают принять участие в голосовании конкурса «Самое энергоэффективное здание Латвии 2026». Голосование продлится до 14 сентября. Здание, которое получит наибольшее число голосов, станет обладателем приза зрительских симпатий. В этом году в конкурсе участвует 41 объект. Среди претендентов есть и здание из Латгалии. В категории реновированных многоквартирных домов участвуют сразу 3 объекта из Резекне. Конкурс проводится уже в 16-й раз. Организаторами выступают Министерство экономики, Министерство климата и энергетики и Латвийский союз строительных инженеров. Победителей конкурса планируют наградить 17 сентября. В первой половине недели в Латвии будет по-летнему тепло, однако ближе к выходным вновь станет прохладнее и дождливее. Об этом свидетельствуют прогнозы синоптиков. Сегодня осадков не ожидается, погода будет солнечная, лишь к вечеру местами в Курземе пройдет дождь. Днем воздух прогреется до 19-23 градусов. В среду во многих местах на западе и в центральной части страны пройдут кратковременные дожди, местами ожидаются грозы. На востоке Видземе и Латгалии воздух может прогреться до плюс 25 градусов. Но уже в четверг дожди станут более продолжительными и охватят большую территорию. С новостями в студии был Юрий Сауканс, информационная служба «Радио Алисе Плюс».

0: о погоде в Даугавпилсе и окрестностях на вторник, 8 сентября. Этот день принесет переменную облачность днем и ясное небо ночью. Температура воздуха составит от 10 градусов ночью до 19 градусов днем. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 3 метра в секунду, а относительная влажность воздуха составит 68%. Вероятность дневных осадков составляет 10%, а ночью снизится до 5%.
1: Уже более 5000 лет золото сохраняет ценность во времена перемен. Меняются эпохи, валюты и рынки, но золото остается одним из самых известных способов сохранения капитала. Инвестиционные слитки и монеты из золота и серебра доступны от 40 евро. Начните инвестировать в золото уже этим летом. Зайдите в Tavox Deaton или на tavox.lv.
2: Внимание! Физические драгметаллы способны вызвать чувство независимости и спокойствия за свои накопления.
3: Дай сигарету, я ее докурю, дай успокою нервы, договорю. На общем фоне катастрофы этот я такая малость.

101.6 FM. Алиса Плюс.

0: Katram metālam ir savs stāsts. Caurule, kas reiz bija daļa no mājas. Disks, kas nobraucis tūkstošiem kilometru. Dzels, kas pārāk ilgi gulējis bez pielietojuma. Taču metāls nekad nav vienkārši vecs. VT Loma to precīzi nosver un pārvērš naudā. VT Loma Dunduru ielā 5E, Taurunis 255-06-255.
1: Mūsu zemes drošība sākas ar katru no mums. Visā Latvijā notiek visaturošas valsts aizsardzības mācības namēs. Karavīri, zemesargi, civilie dienesti un ik viens no mums plecu pie pleca sargā Latviju. Mēs sadarbojamies, lai aizsargātu savas mājas, ģimeni un mūsu kopīgo rītdienu. Gatavība ir mūsu spēks. Sargājam Latviju kopā!
2: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroju remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: В рамках Европейской недели спорта Совет спортивной федерации Латвии приглашает в традиционный поход Be Active. 27 сентября отправляйтесь вместе с друзьями, семьей или коллегами открывать красивые места Аукшдауговского края. Выбирайте подходящий маршрут 6, 14 или 28 километров. Тропы пройдут по окрестностям Двете, Бебрене и Пилскалне. А вечером особое приключение для всей семьи. Полуторакилометровый поход в сумерках по тропе Спридитиса, где участников встретят ожившие сказочные персонажи и световые эффекты. После похода не спешите домой. Вечер продолжится концертом и танцами. Участие бесплатное. Регистрация доступна на сайте beactive.lv и в день мероприятия на месте. 27 сентября. Поход Be Active в Аукшдауговском крае. Берите близких и отправляйтесь в путь.
4: Tīri izdevīgi. Tīrības dienas veikalos Maxima līdz 14. septembrim. Trauku mazgājamās mašīnas kapsulas Fairy Platinum Lemon. Iepakojumā 125 vienības 16,99 €. Veļas mazgāšanas kapsulas Ariel Color. Iepakojumā 100 vienības 19,99 €. Veļas mīkstināšanas līdzekļiem Lenor 40% atlaide. Maxima.
5: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1. Роскошь, которую хочется купить.
6: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.

В ближайшем выпуске новостей. В случае военной угрозы у латвийской армии будет право временно перенимать недвижимое имущество. Начат сбор подписей за сокращение числа депутатов Сейма. На региональные перевозки дополнительно выделят почти 10 миллионов евро. Инженерный арсенал в Даугавпилсе готовит масштабное пополнение экспозиции. Полный выпуск новостей слушайте через полчаса.

Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс». Слушайте сегодня в 11 и 15 часов.

0: AJ produkti. Mēs vienmēr sniedzam 7 gadu garantiju. Tas ir tik ilgi, lai darbā izdzertu 5000 kafijas krūžu. Gandrīz 4 reizes apbrauktu apkārt zemeslodē ar kravas mašīnu un uzaudzētu savu bonsai koku no sēklas. AJ produkti ir vairāk nekā darba vietas aprīkojums. Tu iegūsti 7 gadu garantiju un ilgtermiņa partnerību. AJ produkti LV strādā ar prieku.
1: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
2: Наслаждайтесь осенью. Слушайте хорошую музыку и настраивайтесь на лучшее. Вместе с радио «Алиса Плюс».

0: Доброе утро.
1: Дай мне мгновение только для меня, излечи душу. Дай мне обратный билет, если тебе на земле больше не нужно.

101.6 FM. Алиса Плюс.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В районе Бастилии была утеряна связка ключей. На связке 5 ключей и 3 брелока. Контактный номер телефона 29 857 507. В микрорайоне Химия найдена серебряная сережка. Контактный номер телефона 28 839 961. На трамвайной остановке найдена сумочка. Увы, это вся информация, которой мы располагаем. Контактный номер телефона 27 139 005. В завершении напомню, если вы что-то нашли или потеряли, подробную информацию можно разместить у нас на сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок».
1: Потеряли? Нашли?

0: точное время 9 часов утра.
1: Доброе утро. В студии Алиса Плос, Юрис Сауканс и новости на этот час. В случае военной угрозы у латвийской армии будет право временно перенимать недвижимое имущество. Начат сбор подписей за сокращение числа депутатов Сейма. На региональные перевозки дополнительно выделят почти 10 миллионов евро. Инженерный арсенал в Даугавпилсе готовит масштабное пополнение экспозиции. Далее подробнее об этих новостях. Чтобы в случае угрозы государству армия могла незамедлительно разместить военную технику в необходимых местах, национальные вооруженные силы Латвии получат право временно перенимать недвижимое имущество. Это предусматривают поправки к закону о национальной безопасности, который Сейм принял в срочном порядке. В частности, командующий НВС сможет договориться о передаче во временное владение армии на срок не более 14 дней недвижимого имущества или его части, находящихся в собственности или владении государства, самоуправлений, физических и юридических лиц, а также о возвращении имущества собственнику или владельцу. Правительство сможет продлить этот срок еще на 14 дней. В случае, если в период нахождения имущества в распоряжении национальных вооруженных сил ему был причинен какой-либо ущерб, собственник сможет потребовать компенсацию. На портале общественных инициатив manabals.lv начат сбор подписей за сокращение числа депутатов Сейма. Автор инициативы предлагает внести поправки в 5-ю статью Конституции, установив, что Сейм состоит из 70 народных избранников вместо нынешних 100. Также предлагается ввести поправки в закон о выборах в Сейм, предусмотрев распределение мандатов по избирательным округам пропорционально новому числу депутатов. Основанием для предложения уменьшить число депутатов обозначено сокращение численности населения Латвии и соотношение числа жителей на одного депутата. В качестве еще одного аргумента автор указывает экономию средств. Бюджет Сейма на 2026 год запланирован в размере 40 миллионов евро. При этом около 31 миллиона евро предусмотрено для зарплат депутатов и сотрудников. Министерство сообщения запросило дополнительные 9,8 миллионов евро, чтобы до конца текущего года обеспечить бесперебойную работу регионального общественного транспорта. По словам министра сообщения Рихарда Козловскиса, в правительстве уже достигнута договоренность выделить эти деньги из средств на непредвиденные расходы. Одновременно министр начал переговоры с Министерством финансов и другими партнерами о том, как финансировать систему в дальнейшем. Также планируется шире внедрять цифровые решения, например, единую кассовую систему, самообслуживание и более точный учет пассажиров. Даугавпилсский центр техники и индустриального дизайна «Инженерный арсенал» анонсировал крупное пополнение своей коллекции. В ближайшее время экспозиция музея пополнится новыми эксклюзивными автомобилями, которые уже доставлены и проходят подготовку к показу. Новые экспонаты займут места в секторах, посвященных западной и советской ретро-технике. С новостями в студии был Юрис Сауканс, информационная служба «Радио Алисе Плюс».

0: О погоде в Даугавпилсе и окрестностях на вторник, 8 сентября. Этот день принесет переменную облачность днем и ясное небо ночью. Температура воздуха составит от 10 градусов ночью до 19 градусов днем. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 3 метра в секунду, а относительная влажность воздуха составит 68%. Вероятность дневных осадков составляет 10%, а ночью снизится до 5%.
1: Планируете отпуск за границей? В Тавакс вы найдете валюту практически для любого направления. Более 50 валют для путешествий по всему миру, от популярных до редких. Быстро, удобно и профессионально. Обменяйте валюту в филиале Тавакс Дитон и начните путешествие без лишних забот. Тавакс. Когда в путешествии нужны наличные.

0: Гостиной скидка 15%. На итальянскую коллекцию Бальзано скидка 20%. А на матрасы Nova Sleep скидка 50%. Gintaromebeles.lv.
1: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Rituals». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Rituals». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
2: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24-96-62-63. 24-96-62-63.
3: Все лучше, чем кажется.
4: Оставайтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс».

0: тише, тише, тише, тише.
1: Алиса, Алиса, Алиса, Алиса Плюс.
2: Радио Алиса Плюс.

0: у вас много яблок, вы не знаете, что с ними делать, приглашаем вас выжать вкуснейший сок на нашем заводе в Силане по адресу Скайста 18. И вы будете наслаждаться вкусом яблок всю зиму. Мы моем, выжимаем, пастеризуем и разливаем в пакеты с краником 3 или 5 литров.
1: Также можно и без пастеризации.
0: Все вопросы по телефону 288-67-313.
2: Настоящий патриот своей страны. Человек, для которого Латвия стоит на первом месте. Виллис Криштопанс, депутат Европейского парламента, патриоты Европы. По понедельникам в 10.30 и 15.30. Большой Виллис о самом важном и интересном в Европе и Латвии. Программа подготовлена в сотрудничестве с политической группой Европарламента «Патриоты за Европу».

В ближайшем выпуске новостей. Каждый пятый латвиец согласен на повышение налогов ради повышения качества образования и медицины. Служба госдоходов напоминает, что расходы на кружки по интересам можно включить в годовую декларацию. Жителей приглашают принять участие в голосовании конкурса «Самое энергоэффективное здание 2026». В первой половине недели в Латвии будет по-летнему тепло. Полный выпуск новостей слушайте через полчаса.

Слушайте сегодня с 12 до 15 часов к программе поздравлений на волне «Радио Алиса Плюс». Звоните, поздравляйте, передавайте приветы, заказывайте песни и делитесь хорошим настроением с десятками тысяч слушателей. Номер прямого эфира 654-25-00. Для текстовых сообщений СМС, Вайбер или Ватсап 20-20-10-16. Заявки принимаются и на нашем сайте alisaplus.lv. И помните, что сервис поздравлений работает для вас абсолютно бесплатно.

0: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
1: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
0: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС 96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29 50 40 89.
1: 29 50 40 89.
2: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллер с Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
3: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись. И передай дальше.
4: Алиса Плюс.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В районе Бастилии была утеряна связка ключей. На связке 5 ключей и 3 брелока. Контактный номер телефона 29 857 507. В микрорайоне Химия найдена серебряная сережка. Контактный номер телефона 28 839 961. На трамвайной остановке найдена сумочка. Увы, это вся информация, которой мы располагаем. Контактный номер телефона 27 139 005. В завершении напомню, если вы что-то нашли или потеряли, подробную информацию можно разместить у нас на сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок».
1: Потеряли? Нашли?

0: sais-tu que tu es la plus belle pharmacie? Viens avec moi, je vais te montrer des mystères.
1: Бесконечность одиноких темных лестниц в городе чужом, где-то улица.

0: Точное время – 10 часов утра.
1: Доброе утро. В студии Алиса Плос, Юрис Сауканс и новости на этот час. Каждый пятый латвиец согласен на повышение налогов ради повышения качества образования и медицины. Служба госдоходов напоминает, что расходы на кружки по интересам можно включить в годовую декларацию. Жители приглашают принять участие в голосовании конкурса «Самое энергоэффективное здание 2026». В первой половине недели в Латвии будет по-летнему тепло. Далее подробнее об этих новостях. Почти каждый пятый житель Латвии готов согласиться на более высокие налоги, если дополнительные деньги пойдут на образование и здравоохранение. Однако сторонников низкой налоговой нагрузки оказалось значительно больше. 47% участников исследования выбрали модель, при которой жители получают более высокие доходы, а налоговая нагрузка остается ниже. Обратной стороной такого подхода, по мнению авторов опроса, может стать более ограниченная доступность качественных государственных услуг. При этом 18% респондентов готовы платить больше и считают приемлемым повышение налогов, если государство благодаря этому сможет увеличить финансирование самых важных общественных услуг. Исследование проводилось в июне этого года. В опросе участвовали 1000 жителей Латвии в возрасте от 18 до 75 лет. С началом нового учебного года возобновляются различные кружки и занятия по интересам для детей и молодежи, и служба госдоходов напоминает, что расходы на такие занятия можно включить в годовую декларацию и вернуть часть переплаченного подоходного налога. В 2026 году общая сумма оправданных расходов на одного ребенка по всем видам образования, включая образование по интересам, а также медицинским услугам, составляет 600 евро. С марта 2027 года, подавая декларацию за 2026 год, с этой суммы можно будет вернуть 25,5% подоходного налога. Если за год расходы превысят 600 евро, превышающая часть будет перенесена на следующие 3 года. Жители приглашают принять участие в голосовании конкурса «Самое энергоэффективное здание Латвии 2026». Голосование продлится до 14 сентября. Здание, которое получит наибольшее число голосов, станет обладателем приза зрительских симпатий. В этом году в конкурсе участвует 41 объект. Среди претендентов есть и здание из Латгалии. В категории реновированных многоквартирных домов участвуют сразу 3 объекта из Резекне. Конкурс проводится уже в 16-й раз. Организаторами выступают Министерство экономики, Министерство климата и энергетики и Латвийский союз строительных инженеров. Победителей конкурса планируют наградить 17 сентября. В первой половине недели в Латвии будет по-летнему тепло, однако ближе к выходным вновь станет прохладнее и дождливее. Об этом свидетельствуют прогнозы синоптиков. Сегодня осадков не ожидается, погода будет солнечная, лишь к вечеру местами в Курземе пройдет дождь. Днем воздух прогреется до 19-23 градусов. В среду во многих местах на западе и в центральной части страны пройдут кратковременные дожди, местами ожидаются грозы. На востоке Видземе и Латгалии воздух может прогреться до плюс 25 градусов. Но уже в четверг дожди станут более продолжительными и охватят большую территорию. С новостями в студии был Юрис Сауканс, информационная служба «Радио Алисе Плюс».

0: О погоде в Даугавпилсе и окрестностях на вторник, 8 сентября. Этот день принесет переменную облачность днем и ясное небо ночью. Температура воздуха составит от 10 градусов ночью до 19 градусов днем. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 3 метра в секунду, а относительная влажность воздуха составит 68%. Вероятность дневных осадков составляет 10%, а ночью снизится до 5%.
1: Ищите подарок на день рождения, свадьбу или юбилей? В Тавокс вы найдете слитки и монеты из золота и серебра для самых важных событий жизни. Это подарок, который хранит не только эмоции и воспоминания, но и реальную ценность на долгие годы. Монеты и слитки из золота и серебра – особенный подарок на любой вкус и бюджет. Выберите особенный подарок в филиале Тавокс Дитон или на tavox.lv. Тавокс – подарки, которые остаются ценными.
2: Акционерное общество «Латвия с кредитной полезибс» программа. Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, рефинансирование, взаимоприобретение производственного оборудования, ремонт офиса, покупку служебного автомобиля и другие цели. Внимание! Мы часто превосходим другие кредитные предложения. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
3: Septembra dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Grīmī putekļu sūcējiem īpašas spožas cenas. Bosch instrumentiem atlaides līdz 20% un pērkot 18 voltu pro instrumentus bez akumulātora par vismaz 99 eiro. Akumulātors un lādētājs dāvanā. Stanley rokas instrumentiem līdz 25%. Sadolin un Pinotex krāsām līdz minus 20%. Bet Easy Care un Simply Refresh krāsām tonēšana bez maksas. Weber sienas līdzinātājs 20 kg tikai 11,89. Kurši labāk padarīts darbs. Kurši!
4: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллер с Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
5: Спокойно. Спокойно. Вы в безопасности. Охранная фирма «Эворл». Надежность, ответственность.

0: радио «Алиса Плюс». 101.6 FM.
1: «Алиса Плюс».
2: Ты мне говоришь, что тебя я не люблю, и твои чувства уже давно близятся к нулю. Ты вроде бы не дура, а я вроде не...

потрачен. А ты мне говоришь, что тебя я не люблю. И твои чувства уже давно близятся к нулю. Я вроде бы не дура, а ты вроде не дурак. Но все идет не так.

0: Maksimā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maksimā no 8. līdz 14. septembrim. Ar paldies karti saldējums Magnum ar pistācijām vai mandelēm. 69,5 vai 83 grami, 79 centi. Ar paldies karti gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite 1,5 litri. 1,19 centi. Un tikai 2X un 3X veikalos, pannām, vākiem un katliem 50% atlaide. Максима.
1: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1. Роскошь, которую хочется купить.
2: Осенние вечера возвращаются. Самое время добавить еще больше уюта вашему дому. Только до 16 сентября в Гентарум Эбелес на корпусную мебель для спальни и гостиной скидка 15%. На итальянскую коллекцию Бальзано скидка 20%. А на матрасы Nova Sleep скидка 50%. Gentarumebelles.lv.
3: Размер имеет значение?
4: Смотря для чего.
3: Конечно, для хлеба.
4: Размер хлеба Latvia Smaizniek Lielmaize имеет значение.
3: Купи один из 9 видов хлеба Lielmaize и выиграй автомобиль Купра или 100 евро каждый рабочий день. Узнай больше на lotteria.maizniek.lv. Lielmaize, потому что размер имеет значение. Номер разрешения для лотереи 9058.
5: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 63. 62-63.
6: Отразилось солнышко в луже на земле. Хороша погода в этом сентябре. Алиса плюс.

0: понятно. Зеленый диалог и перемены в Латгалии. Тематические новости о климатических изменениях и устойчивом развитии региона. В центре внимания – влияние климата на нашу повседневную жизнь, мнение специалистов, действующие нормы и реальные примеры экологичных решений.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В студии Екатерина Лукошкова и в эфире «Тематические новости». В новом выпуске программы «Зеленый диалог и перемены в Латгалии» речь шла о зарядной инфраструктуре и о том, насколько удобно сегодня пользоваться электромобилем за пределами Риги. Гостем программы стал член правления и один из основателей Латвийской ассоциации электромобилей Янис Бекерс. По словам эксперта, основой латвийской инфраструктуры остается государственная сеть зарядных станций. Она может уступать самым новым коммерческим станциям по мощности, однако ее большое преимущество – продуманное размещение по всей стране. На основных маршрутах зарядные точки находятся примерно в 30-50 километрах друг от друга. Янис Бекерс считает особенно важным сохранить эту сеть и в дальнейшем. В регионах, где коммерческим операторам пока не всегда выгодно устанавливать новые станции, государственная инфраструктура обеспечивает базовую возможность передвижения. При этом у Латгалии есть и свое преимущество. Здесь сравнительно больше людей живут в частных домах, а значит, могут заряжать машину возле дома. Электромобиль можно подключить даже к обычной розетке. Это медленный способ, но для среднего ежедневного пробега его часто достаточно. Эксперт напомнил, что средний водитель в Латвии проезжает около 30 км в день. Даже если в регионе расстояние больше, во многих случаях автомобиль можно зарядить дома за ночь и утром получить необходимый запас хода. По словам Яниса Бекерса, здесь важно изменить привычное представление о заправке. Владельцу обычной машины приходится специально ехать на автозаправочную станцию. Электромобиль можно подключить вечером возле дома. Поэтому это не обязательно усложняет жизнь. Наоборот, машина большую часть времени уже готова к поездке. Главной нерешенной проблемой остаются многоквартирные дома. Жителям квартир часто просто негде заряжать автомобиль ночью, рядом с местом их проживания. Латвийская ассоциация электромобилей выступает за создание доступных зарядных точек возле жилых массивов. Для ночной зарядки не обязательно устанавливать дорогие сверхбыстрые станции, достаточно более простых устройств. Янис Бекерс считает, что здесь необходима активная работа самоуправлений. Пока же некоторые муниципалитеты воспринимают создание зарядных точек как дополнительную нагрузку. Однако эксперт подчеркивает, это часть современной городской среды и услуга, которая будет нужна все большему количеству жителей. При дальних поездках маршрут также не обязательно становится сложным. Водитель все равно делает остановки, чтобы отдохнуть, поесть или размяться. Разница лишь в том, что владелец электромобиля выбирает место, где одновременно доступна и зарядка. Таким образом, по мнению Яниса Бекерса, в Латгалии уже существует базовая инфраструктура для использования электротранспорта. Следующий важный шаг – расширение зарядных возможностей возле многоквартирных домов, магазинов, рабочих мест и других точек, где автомобиль проводит определенное время. Полную версию программы с участием Яниса Бекерса можно послушать и посмотреть на странице Алиса Плюс Радио в социальной сети Facebook и на YouTube-канале нашей радиостанции. В студии была Катерина Лукошкова, информационная служба «Радио Алиса Плюс».

Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс». Слушайте сегодня в 11 и 15 часов.

0: Manās veikalos top tikai 3 dienas.
1: No 7. līdz 9. septembrim Armāns top kārti. Doktora Dasa Rīgas miesnieks ekstra 350 gramu, eiro 69. Tīrīšanas līdzeklis Ajax Floral Fiesta 1 litrs 2,29. Un čipsi Lejs divi veidi 130 gramu, eiro 49.
0: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
2: Top, top, top!
3: У каждого металла есть своя история. Труба, когда-то бывшая частью дома. Диск, прошедший тысячи километров. Железо, которое слишком долго лежит без дела. Но металл никогда не бывает просто старым. В ЭТЛОМ его точно взвешивают и превращают в деньги. В ЭТЛОМ, улица Дундуру 5, Е. Телефон 255-06-255.
4: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
5: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
6: Новая жизнь начинается неожиданно, не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее.
7: Алиса Плюс.

0: радио Алиса Плюс.
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В районе Бастилии была утеряна связка ключей. На связке 5 ключей и 3 брелока. Контактный номер телефона 29 857 507. В микрорайоне Химия найдена серебряная сережка. Контактный номер телефона 28 839 961. На трамвайной остановке найдена сумочка. Увы, это вся информация, которой мы располагаем. Контактный номер телефона 27 139 005. В завершении напомню, если вы что-то нашли или потеряли, подробную информацию можно разместить у нас на сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок».
2: Потеряли? Нашли?

0: точное время 11 часов.
1: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
2: Осенью у автомобилистов появляется знакомая проблема. Садишься утром в машину, а вместо дороги перед глазами сплошная дымка. И ехать с таким обзором, конечно, нельзя. У микрофона Юлия Сергачева сегодня полезные советы будут от автоэкспертов. Первое. Нужно направить поток воздуха на лобовое стекло и включить обогрев на максимум. Если в автомобиле есть специальная кнопка быстрого обдува стекла, используйте ее. Второе. Включайте кондиционер вместе с печкой, даже если на улице прохладно. Кондиционер осушает воздух и помогает быстрее убрать влагу со стекла. Третье. Не злоупотребляйте рециркуляцией. Если в салоне мокрые коврики или одежда, она будет просто гонять влажный воздух по кругу. В такой ситуации лучше включить приток свежего воздуха с улицы. И еще один простой совет. Держите в машине чистую микрофибру. Если стекла уже сильно запотели, она поможет быстро восстановить обзор, пока система отопления и вентиляции делает свою работу. А чтобы стекла меньше запотевали, следите за влажностью в салоне. Не оставляйте мокрые коврики и регулярно очищайте дренажные отверстия. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Хорошего обзора и удачи в пути!
1: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

о погоде в Даугавпилсе и окрестностях на вторник, 8 сентября. Этот день принесет переменную облачность днем и ясное небо ночью. Температура воздуха составит от 10 градусов ночью до 19 градусов днем. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 3 метра в секунду, а относительная влажность воздуха составит 68%. Вероятность дневных осадков составляет 10%, а ночью снизится до 5%.

101.6 FM. Алиса Плюс.

0: Радио Алиса Плюс.
1: Это радио дождь, радио ночь, ради него ты.

долго искать, чтобы что-то решить. Надо это понять, не надо времени ждать. Долго искать, чтобы что-то решить.

Присоединяйтесь сегодня с 12 до 15 часов к программе поздравлений на волне радио «Алиса Плюс». Звоните, поздравляйте, передавайте приветы, заказывайте песни и делитесь хорошим настроением с десятками тысяч слушателей. Номер прямого эфира 654-25-00. Для текстовых сообщений СМС, Вайбер или Ватсап 20-20-10-16. Заявки принимаются и на нашем сайте alisaplus.lv. И помните, что сервис поздравлений работает для вас абсолютно бесплатно.

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: поздравлений.
1: Да часы бы сверять по программе поздравлений. Слышишь знакомые позывные и думаешь, ага, началась вторая половина дня, и это действительно так. Минуты начали отсчитывать начало первого. Добрый день, город любимый, солнечный. Вы заметили, как все-таки погода, что бы мы ни говорили, как все-таки погода влияет на наше настроение. Может быть, не на каждого человека и не в какой-то большей степени или меньшей степени, у всех по-разному, но влияет бесспорно. И сегодня по-летнему тепло и солнечно в любимом городе, и вот оно вам, прекрасное настроение, одна из причин для него. Добрый день всем замечательным нашим слушателям, где бы вы ни были, чем бы ни занимались, но если вы слышите сейчас мой голос, мы с вами точно на одной волне 101.6 FM. И у нас в запасе целых 3 часа. 3 часа эфира прямого. Прямого эфира. По волнам полетят ваши приветы и поздравления. Присоединяйтесь, добро пожаловать. Звоните, телефон работает, заскучал. 654-25-00. Площадки для ваших сообщений тоже готовы. Номер для сообщений 20-20-10-16. Ну и на всякий случай, сегодня вторник, 8 сентября.

0: но свой.
1: В эфире программа поздравлений.
2: У нас с вами в этом часе будет компания. Информационная компания. Под словом «компания» я имею в виду компаньона. Компаньона в программе поздравлений. Йоги Бир, гастробар сегодня с нами. Да, я знаю, что вы о нем знаете. Да, я знаю, что многие из вас его любят. Да, я знаю, что в Даугавпилсе он давным-давно. Вот поэтому и расскажу вам об этом месте снова и снова.
1: В эфире программа поздравлений.
2: Ну и поскольку надо же с чего-то начать, и это не обязательно отмечать, это может быть порадовать кого-то приветом, и в данном случае именно с привет я и начну. Отправлю привет я сейчас нашей слушательнице Анжелике. Пришло сообщение ранним утром, оно и начинается со слов «Доброе утро, Алиса Плюс». Передайте сегодня в программе привет моей сестричке Анжелике, солнечный привет из Германии от сестры Илоны. Илоночка! Отправили. Надеюсь, рождает сестренка чудеса. Услышала этот привет и услышит композицию, которую вы для нее выбрали. Вован, любовь рождает чудеса.
3: Тает время на часах, мы за ним и не следим.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим. Тает время на часах, мы за ним и не следим.

всего в 70 километрах от Даугавпилса в Литве, в поместье Ильзенберг, вы можете отправиться в незабываемое путешествие на электрическом катамаране по озеру Илгис. Спокойная водная гладь, уютная палуба со столиками и атмосфера старинной усадьбы в сопровождении увлекательных рассказов аудиогида сделает вашу прогулку особенной. Пригласите семью, друзей и отправляйтесь в плавание продолжительностью 1 час стоимостью от 12.

0: получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 62 63.
1: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.

0: поздравлений.
1: И следующая песня будет именно подарком ко дню рождения, к юбилейному дню рождения нашей слушательницы Татьяне адресована. Танечка, поздравления от дочери Виктории, и зять Эдгар присоединяется. Мамулечка, в твои 55 хочу тебе здоровья пожелать, и счастья, и тепла, и доброты, печали, чтоб не знала вовсе ты. И ласковый такой же оставайся, как можно больше в жизни улыбайся, и долгих-долгих-долгих тебе лет. Неси всегда в душе свой дивный свет, а нежных рук твоих мне не забыть. Как ты, никто не сможет так любить. За все тебя, мамуль, благодарю. Целую крепко и всегда-всегда люблю.

0: прерваться. Только начали, а я уже остановиться. Да? На самом деле мы всегда в движении, но в данном случае будем двигаться в информационном направлении. Я напоминаю, что в этом часе с нами гастробар Йоги Бир. Итак, гастробар Йоги Бир. Где можно вкусно пообедать с семьей? Где можно просто душевно посидеть в компании лучших подруг? Ну, вот вам подсказка Йоги Бир. Если вы ищете место, где действительно можно и вкусно пообедать, и поболтать душевно, на Саулас 32, заходите, добро пожаловать. Здесь рады каждому, и взрослому, и ребенку. Кстати, раз уж о детях заговорили, обустроен отличный, на мой взгляд, детский уголок. Есть специальное меню для детей, а для взрослых огромный выбор блюд и от классических до изысканных. И, конечно же, по будням Йоги Бир не отстает от этого тренда. С 11 часов до 3 часов дня подают сытные комплексы. Ланчи. Ну а если вы гуляете со своим четвероногим другом, устраивайтесь на уютной летней террасе в Йоги Бир. Рады гостям. С четвероногими друзьями и летняя терраса еще пока работает. Приходите за теплом и отличным вкусом в самый центр Даугавпилса. Гастробар Йоги Бир, улица Саулас, 32.
1: Программа поздравлений на 101.6 FM.

0: Программа поздравлений.
1: А я делаю еще одну паузу в пути и напоминаю, что в этом часе с нами гастробар Йоги Бир. Место, которое давно знают гурманы Даугавпилса. Йоги Бир всегда готов, повара Йоги Бир готовы всегда удивлять наши вкусовые рецепторы. Здесь даже слышать не слышали о скучной еде. Идеальное место и для романтического ужина, и для праздничного какого-то события. День рождения, юбилей, корпоратив. Подберут меню, помогут сделать ваш праздник особенным. Или устроить, например, какой-то вечер с друзьями под просмотр спортивных трансляций, болея за свою любимую команду. Да, здесь это тоже возможно. Гастробар Йоги Бир, улица Саулас, 32. И еще, возможно, доставка блюд Йоги Бир работает через Wolt и Bolt. Выбирайте, что вам удобнее.
0: На радио Алиса Плюс программа.

0: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
1: Коллеги поздравляют с днем рождения. Значит, в каком-то коллективе сегодня, несмотря на будни, обычный вторник. День необычный, день необыкновенный, я даже скажу больше. У Анны Знотани и коллектива, Анечка, благодаря вам. Поздравляют вас с днем рождения от души. Желают вам счастья, радости без края и улыбки на губах. Пусть вас ценят, уважают, пусть исполнятся мечты, и пусть в жизни вам хватает сил, терпения и любви. Анна, пусть вам хватает всего в жизни, что делает вас счастливой. С днем рождения!

0: эфире программа поздравлений.
1: Привет любимому мужу Андрею передает супруга Сандра. Отправляем, Сандрочка, спасибо, что самостоятельно выбрали для любимого супруга особенное музыкальное украшение к этому привету.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Рабочий день в разгаре, вы уже планируете, где бы провести уютный вечер после тяжелого рабочего дня. Как идея, загляните в гастробар «Йоги Бир» на улице Саллас, 32. Отличная комбо для классного отдыха. Берите родных, берите друзей. А может быть, вам хочется посидеть в одиночестве? Почему бы не сделать это также на Саллас 32 в гастробаре «Йоги Бир»? Вас ждет комфортная обстановка. Изысканные блюда. Если вам захочется что-то попроще, тоже найдете обязательно в меню. Начните свой день и закончите его идеально в гастробаре «Йоги Бир». Я напомню, что есть детское меню, есть специальный детский уголок, оборудованный, на мой взгляд, отличный. Один из самых хороших в Даугавпилсе, но это на мой взгляд, где можно поиграть, пока родители отдыхают. Это тоже важно. И не забудьте про то, что «Йоги Бир» предлагает доставку. Работает через Wolt или Bolt. Выбирайте, что вам удобнее. «Йоги Бир», гастробар, улица Саллас, 32, Даугавпилс.
0: В эфире программа поздравлений.

0: ceļam, laižam, bet drusku pa labi un noliekam.
1: Nu re, pat smagas pakas tagad iet no rokas.
2: Uzticams aprīkojums preču pārvietošanai un uzglabāšanai ir neaizstājams sabiedrotais noliktavā. Turklāt ar 7 gadu garantiju. Iepērcies AJ produkti LV un izbaudi Zviedru kvalitāti.
3: Mūsu zemes drošība sākas ar katru no mums. Visā Latvijā notiek visaturošas valsts aizsardzības mācības namejs. Karavīri, zemesargi, civilie dienesti un ik viens no mums plecu pie pleca sargā Latviju. Mēs sadarbojamies, lai aizsargātu savas mājas, ģimeni un mūsu kopīgo rītdienu. Gatavība ir mūsu spēks. Sargājam Latviju kopā!
4: Осенние вечера возвращаются. Самое время добавить еще больше уюта вашему дому. Только до 16 сентября в Гентарум Эбелес на корпусную мебель для спальни и гостиной скидка 15%. На итальянскую коллекцию Бальзано скидка 20%. А на матрасы Nova Sleep скидка 50%. Gentarumebelas.lv.
5: Vai izmēram ir nozīme?
6: Atkarīgs kam?
5: Protams, ka maizei.
6: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
5: Pēc kāda no 9 lielmaize maizēm un laimē Cupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
7: Как же хорошо, когда все хорошо. Алиса Плюс. В эфире программа поздравлений.
8: Еще поздравления вижу в адрес юбилярши нашей слушательницы Татьяны. Танечка от внуков Макара и Марка поздравляют любимую бабушку с такой крутой датой. 2 пятерки получила наша бабушка. Ура! С юбилеем, дорогая, будь счастливой всегда. Пусть и таблетки все в аптечке так останутся лежать. Будь здоровой, сильной, крепкой, продолжай всегда сиять. Мира, радости, удачи, бабушка, от всей души долгих лет и процветания. Очень тебя любим мы. Ну еще бы, Танечка.

Я оставлю тебе наш с тобой май, в котором я тебе оставил свой рай. Забирай, но прошу тебя, небо,

0: поздравлений. Алиса Плюс.
1: Сделать еще одну паузу, закрыть гештальт информационный этого часа. Напомню, что с нами гастробар Йоги Бир. Об основном напомню. Итак, Йоги Бир, гастробар, по-прежнему находится вот уже много лет по одному и тому же адресу, в одной и той же локации, в самом сердце Даугавпилса, на улице Саулас, 32. По будням предлагает сытные комплексные обеды по доступной цене. Это будет и суп, и основное блюдо, и гарнир. Все как положено. Быстро, вкусно, с 11 утра до 3 часов дня. Для самых маленьких гостей есть детское меню и есть уютный детский уголок. То есть дети играют, родители отдыхают. Все логично. Если вы планируете праздник, день рождения, юбилей, корпоратив, в Йоги Бир подберут вам меню, помогут сделать ваш праздник особенным, незабываемым. Осуществляется доставка блюд. Йоги Бир работает через Wolt и Bolt. Выбирайте, что вам удобнее. Йоги Бир – гастробар. Вкусно, сытно, уютно. Саулас, 32, Даугавпилс.
0: Программа поздравлений.

0: эфире программа поздравлений.
1: Ну вот и новый час, ну вот и побежали минуты, отсчитывая начало второго. Доброго дня всем еще раз. Доброго дня всем нашим слушателям радио «Алиса Плюс». Мы с вами настроены, это точно я знаю, на одну волну. На волну 101.6 FM. Ну, раз вы слышите мой голос, те, кто слышит, точно на одной волне. На одной музыкальной волне. И какая звучать будет следующая песня, выбирать вам. Поэтому звоните 654-2530 или сообщение присылайте. Эта песня может звучать музыкальным подарком, просто чтобы послушать, украшением привета к привету дорогому человеку. Номер для сообщений 20201016. А вот наша слушательница, постоянная Раечка, как раз часто помогает мне заполнять плейлисты в рамках программы поздравлений. Раечка, вместе с Софией Ротару подпеваем.

0: эфире программа поздравлений.
1: Поздравления с наступившим днем рождения. И я помню о том, что вчера был праздник у Лили и Бородино. И вот помню, что мы Лилечку вчера поздравляли. Лили, сегодня с наступившим днем рождения вас поздравляет подруга Эля. И благодаря Эле праздник продолжается. В пожеланиях. Милая моя подружка, я желаю, чтобы судьба преподносила тебе наилучшие свои дары. Искреннюю любовь, здоровье, радость в каждом дне, красоту и благополучие. Прости за опоздание. И добавляет, я тебя очень люблю. С днем рождения!

0: много яблок, вы не знаете, что с ними делать, приглашаем вас выжать вкуснейший сок на нашем заводе в Силане по адресу Скайста 18. И вы будете наслаждаться вкусом яблок всю зиму. Мы моем, выжимаем, пастеризуем и разливаем в пакеты с краником 3 или 5 литров.
1: Также можно и без пастеризации.
0: Все вопросы по телефону 288-67-313.
2: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни. В эфире программа поздравлений.
3: Так, что там у нас дальше по плану? Чепик «Крылышки». Этот трек готов звучать. Мы все его услышим сейчас. Но выбор песни сделала Инна. Инночка, наша слушательница, сделала этот выбор, прислала сообщение. Инна, хорошего дня. Ставьте громче.

0: Программа поздравлений на 101.6 FM.
1: Нужен ли какой-то особенный повод, чтобы сказать любимой супруге, как она нужна, как воздух необходима, как она крепко любима по прошествии многих лет вместе? Нет, точно не нужен. Для того, чтобы порадовать любимую супругу приветом, каждый день подходит. И каждый день для этого особенный. Эрике Кургановой мы сейчас отправим привет. Эрика, вам привет от вашего мужа. Для вас двоих будет звучать сейчас композиция. Пусть согреет вам души в этот красивый сентябрьский день.

0: недели спорта Совет спортивной федерации Латвии приглашает в традиционный поход Be Active. 27 сентября отправляйтесь вместе с друзьями, семьей или коллегами открывать красивые места Аугшдауговского края. Выбирайте подходящий маршрут 6, 14 или 28 километров. Тропы пройдут по окрестностям Двете, Бебрене и Пилскалне. А вечером особое приключение для всей семьи. Полуторакилометровый поход в сумерках по тропе Спридитиса, где участников встретят ожившие сказочные персонажи и световые эффекты. После похода не спешите домой. Вечер продолжится концертом и танцами. Участие бесплатное. Регистрация доступна на сайте beactive.lv и в день мероприятия на месте. 27 сентября. Поход Be Active в Аугшдауговском крае. Берите близких и отправляйтесь в путь.
1: Уже более 5000 лет золото сохраняет ценность во времена перемен. Меняются эпохи, валюты и рынки, но золото остается одним из самых известных способов сохранения капитала. Инвестиционные слитки и монеты из золота и серебра доступны от 40 евро. Начните инвестировать в золото уже этим летом. Зайдите в Tavox.Diten или на tavox.lv.
2: Внимание! Физические драгметаллы способны вызвать чувство независимости и спокойствия за свои накопления.
3: Iegūst jaunu profesiju un atklāj vairāk iespēju. Mācību centrs BUTS Daugavpilī aicina tevi apgūt pieprasītas specialitātes. Metinātājs, elektriķis vai aprūpētājs. Mācības notiek vakaros un pats galvenais – pilnīgi bez maksas. Visus izdevumus sedz ar Eiropas fonda atbalstu. Jauna kvalifikācija dažu mēnešu laikā – tavs drošais solis uz stabilu nākotni. Vietu skaits ir ierobežots. Mācību centrs BUTS – Varšavas ielā 24 – Tālrunis 266-857-27.
4: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллер с Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
5: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс. Программа поздравлений. Алиса Плюс.
6: Сообщением пришла просьба поздравить. Добрый день. Хотим поздравить коллегу Марину с днем рождения. Мариночка, пожелание для вас. Прими самые теплые поздравления с днем рождения. Желаем, чтобы жизнь щедро дарила тебе яркие впечатления, моменты истинного счастья и поводы для гордости. Пусть здоровье никогда не подводит, силы и вдохновение не иссякают, а в сердце живет любовь и оптимизм. Стабильного благополучия, добавляют коллеги, легкого преодоления любых вершин и уверенности в своих силах. Пусть рядом идут верные друзья, а дом наполняется уютом, теплом семейного очага и радостным смехом. Пусть каждый твой шаг будет осознанным и ведет к успеху. Будьте счастливы, Мариночка. Будьте счастливы, любимые, любите сами.

0: На радио Алиса Плюс. Программа поздравлений.
1: Поиски знакомств мужчина. Все, чем мы можем помочь, ограничены наши возможности. На самом деле, все, чем мы можем помочь озвучить информацию. Мужчина из Даугавпилса продолжает поиск, ищет знакомство с женщиной от 30 до 45 лет. Номер телефона контактный 25-612-437. 25-612-437. А еще мы можем от всей души еще раз снова и снова пожелать вам удачи.

0: Настоящий патриот своей страны. Человек, для которого Латвия стоит на первом месте. Вилис Криштопанс. Депутат Европейского парламента. Патриоты Европы. По понедельникам в 10:30 и в 15:30. Большой Вилис о самом важном и интересном в Европе и Латвии.
1: Программа подготовлена в сотрудничестве с политической группой Европарламента «Патриоты за Европу».
2: Отразилось солнышко в луже на земле. Хороша погода в этом сентябре. Алиса Плюс.
3: Программа поздравлений. Алиса Плюс.
4: Сергею Степанькову сейчас доставим радость еще одним поздравлением. Говорю еще одним, потому что в рамках программы первая, Сергей, но поскольку день перевалил уже за половину, наверняка в первой половине дня было множество пожеланий и поздравлений. У меня для вас пожелания от Андрея и Ирины от всей души поздравляют. Пусть хватает энергии на все, что важно, желают, и терпения на все, что нужно. Пусть решения твои будут точными, добавляют, а действия уверенными. Пусть у тебя будет все для внутреннего комфорта, здоровья, интерес к жизни и спокойствия в голове.
5: Ну-ка, мечи, стаканы на стол, ну-ка, мечи, стаканы на стол, ну-ка, мечи, стаканы на стол, прочую посуду. Все говорят, что пить нельзя, все говорят, что пить нельзя, все говорят, что пить нельзя. Я говорю,

утра, пока темно, пока темно, пока темно. Рано с утра, пока темно, и мир еще в постели. Чтобы понять, куда идти, чтобы понять, зачем идти. Без колебаний прими 100 грамм

хотел тянуть баржу, поэтому я хожу, брожу. Если дойду до конца земли, пойду бродить по морю. Если сломается аппарат, стану пиратом и буду рад. Без колебаний

0: поздравлений.
1: Поскольку время мчится быстро, как сквозь пальцы вода и песок, не откладывайте в долгий ящик поздравления, приветы, просьбы музыкальные, то, что туда не откладывайте, не надо. Звоните прямо сейчас, вон уже второй час почти завершается. 654-25-00 – этот номер для вашего звонка. Или сообщением присоединяйтесь, я на каждое отвечаю. И по максимуму, конечно, стараюсь на звонки. 20-20-10-16 – этот номер у нас только для сообщений.

Если ты одинок, не помогут лаве. Если нету любви, не почувствуешь драйв. На чужом

0: ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
1: Не заканчиваются добрые слова, сегодня адресованные Алине Назаровой. У Алиночки день рождения. Алина, от бабушки Оли, от дедушки Миши. У нас есть пожелание для вас. Наш добрый ангел, наша внученька. Мы поздравляем тебя и желаем тебе быть самой счастливой. Пусть небеса берегут тебя от всех бед. Так хочется, чтобы все-все-все у тебя в жизни получалось. Будь полна вдохновения, живи в удовольствии. Желаем тебе объехать весь мир и наполниться его красотой. Ничего не бойся, ведь мы всегда рядом с тобой.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Журавли летят в Китай, только ты не улетай. Можно предположить, что это просто рифма удачная. Улетай, Китай, но на самом деле это действительно одно из направлений, куда журавли отправляются ближе к осени и уже начали свои сборы, а может быть, кто-то уже и в полете. Пришла просьба послушать эту песню.

0: эфире программа поздравлений.
1: С наступлением осени мы все немножечко грустим, но по факту, эта грусть наверняка не относится к приходу сентября как такового, да? Эта грусть скорее с оттенком того, что 3 месяца лета снова как-то так бессовестно, быстро улетели, пронеслись. Нет, не мимо, ни в коем случае, потому что каждому из нас есть что вспомнить, связанного с прошедшим летом. Но ведь и осени есть для нас запас теплых дней. Примером тому сегодняшний в любимом городе замечательный по-летнему солнечный и теплый. А завтра, если сбудется, я всегда с этой оговоркой, если сбудется прогноз синоптиков, то в Даугавпилсе воздух прогреется. Но я не буду так уже совсем, до 27, кстати, обозначено, да? Давайте на 25, на плюс 25 остановимся все-таки. Прямой эфир продолжается, программа поздравлений в эфире. Вот люблю же я долгие, да, вступления и проводы. Звоните 654-25-300 или сообщение присылайте на номер 2020-1016. Еще многое успеем.

0: Программа поздравлений на 101.6 FM.
1: Папы и мамы, да, тут набор пап и мам поздравляют сегодня своих детей. Карину и Айвара с годовщиной свадьбы. Вы две половинки друг друга, друг другу во всем дополнение. Счастливыми будьте, супруги, всегда, как и в это мгновение. Ваш брак будет крепче с годами. Пусть счастье всегда будет с вами. Пусть ваша любовь путеводной звездой ведет вас все время дорогой одной. Конечно же, на счастье, на радость родителям и на счастье вам. Карина, Айвар, любви. Верной, надежной, всеобъемлющей любви друг к другу. На ней все держится.

0: Daugavpilī Rīgas iela elpo, Rīgas ielas skan, Rīgas iela stāsta. 12. septembrī galvenā pilsētas iela pārtaps par dzīvu mākslas un kultūras telpu, kur katrā stūrī paslēpusies sava Latgales kultūras pērle. Meklē, pamani, atklāj mūzikā, dejā, mākslā, tradīcijās un mūsdienu radošumā. Vīna īla daudz stostu. Nāc un atrodi savu pērli!
1: Septembra dišpirkumi veikalos kurši. Rudens darbiem gatavs? Rudens mēslojums 4 kg tikai 4,99. Biolām, kūdrai un augsnei izpārdošanas cenas. Visām ķerrām atlaides līdz 25%. Žogiem, stabiem un vārtiem līdz 40%. Knauf Insulation minerāla vatei cenas, kas silda, bet Weber grīdas līdzinātājs 20 kg tikai 10,19. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
2: В Даугавпилсе открылась новая клиника «Урагин». Современная частная клиника урологии и гинекологии по адресу улица Райня, 26Б. В клинике ведет прием гинеколог Алла Александрова. Доступны консультации гинеколога, гинекологическое УЗИ и УЗИ для беременных. Записаться на прием можно по телефону 202-203-03. Подробная информация об услугах и врачах доступна на сайте uragin.lv. Медицинское учреждение приспособлено для оказания медицинских услуг к людям с функциональными нарушениями.
3: Осень вдвойне прекрасна, если на душе весна. Настраивайтесь на лучшее вместе с радио «Алиса Плюс».
4: Как же громко шумели моря, он не нашел ее, она не нашла меня.

0: Программа поздравлений. Алиса Плюс.
1: Для Тонечки есть привет сегодня от друзей. Тонечка, ждали? Они долго выбирали, ваши друзья, сегодня снова повод. Но выбрали такой подходящий для сентября, для теплой осени повод. День посиделок на кухне. Это как раз вот такой сезонный повод. Осень, осенние вечера, зимние вечера. Кухня – это то место, где всегда тепло и уютно, пишут ваши друзья. И неважно, сидите вы здесь с друзьями, с незнакомыми людьми или в одиночку. Посиделки на кухне – это впитывание тепла дома, его доброго настроя и любви. А с таким зарядом можно воротить любые горы и с улыбкой воспринимать любые ситуации.

0: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
1: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
0: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС 96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29 50 40 89.
1: 29 50 40 89.
2: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1. Роскошь, которую хочется купить.
3: Если в этом сентябре в вас зазвучали осенние нотки, включите любимую волну погромче и настройтесь на лучшее. Алиса Плюс.
4: На радио Алиса Плюс. Программа поздравлений.
5: А песня в исполнении Таисии Повалий выстроилась в очереди. Сейчас начнет звучать. «С днем рождения» она называется. И звучать будет музыкальным подарком для Вячеслава Курловича. Супруга Фаина выбрала эту песню, Вячеслав, чтобы порадовать вас. Но начнем мы с пожеланий. Муж, спешу тебя поздравить. Пожелать тепла, любви, добра. Жизнь твою от трудностей избавить, чтобы завтра стало лучше, чем вчера. Желаю силы бесконечной, успеха, чтоб курс в победы ты держал, много радости и улыбок смеха, и что любим ты, милый, чтобы знал».

0: Добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
1: Пришло обычное СМС, просьба. Здравствуйте, «Алиса Плюс», а можем ли мы сегодня послушать песню Шафутинского «3 сентября»? Я прям интуитивно чувствую настроение человека, может, ошибаюсь, который прислал это сообщение практически шепотом. Можем ли мы? Наверное, да. Мы об этом никому с вами не скажем, о том, что мы сегодня, 8 сентября, слушаем эту запрещенку. Да, конечно, можем. Кто нам вообще может запретить слушать 3 сентября? Мы даже в январе можем эту песню послушать. В эфире для вас. Хорошего дня.
2: Все не то, все не так. Ты мой друг, я твой враг.

0: эфире программа поздравлений.
1: Еще одно поздравление адресовано Алине Назаровой. Алиночка, буду надеяться, что вы услышите. Крестная мама Юля поздравляет. Дорогая, самая любимая и лучшая на планете девочка моя, поздравляю тебя и желаю всегда купаться в счастье. Пусть все будет у тебя здорово, легко, надежно. Желаю, чтобы в твоей жизни во всем была гармония и красота.

0: 4. Программа поздравлений.
1: Katram metālam ir savs stāsts. Caurule, kas reiz bija daļa no mājas. Disks, kas nobraucis tūkstošiem kilometru. Dzels, kas pārāk ilgi gulējis bez pielietojuma. Taču metāls nekad nav vienkārši vecs. VT Lom to precīzi nosver un pārvērš naudā. VT Lom, Dunduru ielā 5E, Taurunis 255 06 255.
2: Tīri izdevīgi. Tīrības dienas veikalos Maxima līdz 14. septembrim. Trauku mazgājamās mašīnas kapsulas Fairy Platinum Lemon. Iepakojumā 125 vienības, 16,99 €. Veļas mazgāšanas kapsulas Ariel Color. Iepakojumā 100 vienības, 19,99 €. Veļas mīkstināšanas līdzekļiem Lenor 40% atlaide. Maxima.
3: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63 24 96 62
4: 62-63. Если сентябрь принес в ваше настроение осень, прибавьте громкости. Алиса Плюс. Настраиваемся на лучшее.
0: В эфире программа поздравлений.

0: Программа поздравлений на 101.6 FM.
1: Еще найдется у нас место для поздравлений, еще найдется у нас время для исполнения музыкальной просьбы. Поздравление. Поздравление адресовано Ольге Тимофеевой. Оленьку поздравляют сегодня в коллективе с днем рождения. Оленька, с пожеланий начнем мы. Желаем быть женщиной просто счастливой. Желаем здоровья и жизни красивой. Желаем на сердце любви, вдохновения. Желаем приподнятого настроения. Желаем улыбок, уютного дома, надежных друзей и хороших знакомых. Желаем минут и моментов прекрасных. И пусть будет ярким твой день и твой праздник.

0: поздравлений.
1: Ну вот и теперь с чистой совестью и с чувством перевыполненного долга могу завершить еще один на этой неделе эфир и пожелать вам хорошего продолжения дня и пожелать вам замечательного, доброго, уютного осеннего вечера. Поблагодарить вас за плодотворно проведенные 3 часа и сказать вам: услышимся. Пока.
2: Может, спустим на воду корабли, срежем якоря и прочь от земли. Старая пластинка, вальс,

0: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
1: Осенью у многих хозяев начинается борьба за чистоту в доме. Шерсть на диване, одежде, ковре, и кажется, что кот или собака решили полностью обновить гардероб. У микрофона Юлия Сергачева, и сегодня полезные советы будут от ветеринарных специалистов о том, как правильно ухаживать за питомцами во время осенней линьки. На самом деле осенняя линька – это естественный процесс. Животное меняет легкую летнюю шерсть на более плотную, которая поможет пережить холодный сезон. Обычно активная линька длится несколько недель, но у домашних животных, которые постоянно находятся в тепле, шерсть может выпадать дольше. Поэтому первое – регулярно вычесывайте питомца. Длинношерстных кошек и собак во время активной линьки лучше расчесывать ежедневно, а короткошерстных – несколько раз в неделю. Второе. Не пытайтесь решить проблему бесконечными купаниями. Слишком частое мытье может пересушить кожу. И третье. Смотрите не только на количество шерсти, но и на кожу. Если появились залысины, сильный зуд, покраснение, перхоть или шерсть выпадает клочьями, это уже не стоит списывать на обычную линьку. В таком случае лучше обратиться к ветеринару. Так что в осенний период ваш питомец не обязательно облысел, а скорее просто готовится к зиме. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Берегите и заботьтесь о своих хвостатых.
0: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

0: Плюс.
1: Несколько слов о погоде. Согласно прогнозу синоптиков, вторая половина дня в Даугавпилсе будет по-летнему теплой. Осадки маловероятны, температура воздуха задержится на отметке плюс 19, плюс 20 градусов. В ночные часы температура воздуха незначительно понизится и в среднем составит плюс 15. Направление ветра южное, переходящее в юго-восточное, скорость до 6 метров в секунду.
2: Уже более 5000 лет золото сохраняет ценность во времена перемен. Меняются эпохи, валюты и рынки, но золото остается одним из самых известных способов сохранения капитала. Инвестиционные слитки и монеты из золота и серебра доступны от 40 евро. Начните инвестировать в золото уже этим летом. Зайдите в Tavox Deaton или на tavox.lv.
3: Внимание! Физические драгметаллы способны вызвать чувство независимости и спокойствия за свои накопления.

0: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
1: Если в этом сентябре в вас зазвучали осенние нотки, включите любимую волну погромче и настройтесь на лучшее. «Алиса плюс».

0: у вас много яблок, вы не знаете, что с ними делать, приглашаем вас выжать вкуснейший сок на нашем заводе в Силане по адресу Скайста 18. И вы будете наслаждаться вкусом яблок всю зиму. Мы моем, выжимаем, пастеризуем и разливаем в пакеты с краником 3 или 5 литров.
1: Также можно и без пастеризации.
0: Все вопросы по телефону 288-67-313.
2: Daugavpilī, Rīgas iela, Elpo, Rīgas iela skan, Rīgas iela stāsta. 12. septembrī galvenā pilsētas iela pārtaps par dzīvu mākslas un kultūras telpu, kur katrā stūrī paslēpusies sava Latgales kultūras pērle. Meklē, pamani, atklāj mūzikā, dejā, mākslā, tradīcijās un mūsdienu radošumā. Vīna īla daudz stostu. Nāc un atrodi savu pērli!
3: AJ produkti. Mēs vienmēr sniedzam 7 gadu garantiju. Tas ir tik ilgi, lai darbā izdzertu 5000 kafijas krūžu. Gandrīz 4 reizes sabrauktu apkārt zemeslodē ar kravas mašīnu un uzaudzētu savu bonsai koku no sēklas. AJ produkti ir vairāk nekā darba vietas aprīkojums. Tu iegūsti 7 gadu garantiju un ilgtermiņa partnerību. AJ produkti LV. Strādā ar prieku!
4: Акционерное общество «Латвия с кредитнемой полидзибс программа». Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. С начала деятельности мы объединили кредиты на общую сумму свыше 200 миллионов евро для 45 тысяч лиц. Мы часто превосходили другие предложения, когда требовался займ для объединения кредитов, рефинансирования, приобретения производственного оборудования, ремонта офиса, покупки служебного автомобиля или других целей. Не жди нашего звонка. Зайди на LKPP LV. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
5: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни.

0: Новая кухня проще, чем вы думаете. В Гентаро Мебелес мы подготовили различные решения для стандартных кухонь. Выберите наиболее подходящие, адаптируйте его под свое пространство и создайте желаемую комбинацию. Бесплатная консультация и проектирование. А весь этот месяц на все кухни скидка 20%. GentaroMebelis.lv.
1: Akcijas nāk un iet, bet augļiem un dārzeņiem zilās cenas nepāriet.
2: No 1. septembra veikalos Maxima samazinām cenas augļiem un dārzeņiem. Āboli Red Prince – jaunā cena 1 eiro 19 centi kilogramā, ietaupījums 10 centi. Ananāsi – jaunā cena 1 eiro 99 centi kilogramā, ietaupījums 50 centi. Plūmju tomāti – jaunā cena 2 eiro 39 centi kilogramā, ietaupījums 60 centi. Tagad zila cena, zema cena ikdienas Maxima.
3: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1. Роскошь, которую хочется купить.
4: А размер имеет значение?
5: Смотря для чего.
4: Конечно, для хлеба.
5: Размер хлеба Latvijas Maiznieks Lielmaize имеет значение.
4: Купи один из 9 видов хлеба Lielmaize и выиграй автомобиль Купра или 100 евро каждый рабочий день. Узнай больше на lotteria.maiznieks.lv. Lielmaize, потому что размер имеет значение. Номер разрешения для лотереи 9058.
6: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63 24 96 62
7: 62-63. Если сентябрь принес в ваше настроение осень, прибавьте громкости. Алиса Плюс. Настраиваемся на лучшее.

Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». На берегу Стропского озера найдены рыболовные снасти. Контактный номер телефона 29-232-098. Утеряны ключи от автомобиля «Вольво». Контактный номер телефона 25-691-617. В районе нового строения утеряны проездной и пенсионное удостоверение на имя Галина Вессере. Контактный номер телефона 28-842-192. На остановке найден пакет с содержимым. К сожалению, информации о том, на какой остановке, какой пакет и с каким содержимым, радиостанция «Алиса Плюс» не располагает. Но есть контактный номер телефона 28-845-290. В завершении напомню, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Потеряли? Нашли?

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Плюс.
1: Несколько слов о погоде. Согласно прогнозу синоптиков, вторая половина дня в Даугавпилсе будет по-летнему теплой. Осадки маловероятны, температура воздуха задержится на отметке плюс 19, плюс 20 градусов. В ночные часы температура воздуха незначительно понизится и в среднем составит плюс 15. Направление ветра южное, переходящее в юго-восточное, скорость до 6 метров в секунду.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». На берегу Стропского озера найдены рыболовные снасти. Контактный номер телефона 29-232-098. Утеряны ключи от автомобиля «Вольво». Контактный номер телефона 25-691-617. В районе нового строения утеряны проездной и пенсионное удостоверение на имя Галина Вессере. Контактный номер телефона 28-842-192. На остановке найден пакет с содержимым. К сожалению, информации о том, на какой остановке, какой пакет и с каким содержимым, радиостанция «Алиса Плюс» не располагает. Но есть контактный номер телефона 28-845-290. В завершении напомню, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок».
1: Потеряли? Нашли?

0: Anas veikalo stop! Tikai 3 dienas! No 7. līdz 9. septembrim Armāns top kārtī. Doktora Dasa Rīgas miesnieks ekstra 350 gramu, eiro 69. Tīrīšanas līdzeklis Ajax Floral Fiesta 1 litrs 2,29. Un čipsi Lejs divi veidi 130 gramu, eiro 49. Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
1: Top, top, top!
2: Septembra dišpirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies. Grīnī putekļsūcējiem īpaši spožas cenas. Bosch instrumentiem atlaides līdz 20% un pērkot 18 voltu pro instrumentus bez akumulātora par vismaz 99 eiro. Akumulātors un lādētājs dāvanā. Stanley rokas instrumentiem līdz 25%. Sadolin un Pinotex krāsām līdz minus 20%. Bet Easy Care un Simply Refresh krāsām tonēšana bez maksas. Weber sienas līdzinātājs 20 kg tikai 11,89. Kurši labāk padarīts darbs.
3: Kurši!
4: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Rituals». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Rituals». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
5: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллер с Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
6: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио «Алиса Плюс».

0: gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapam LKPP.lv.
1: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
2: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63 24 96 62-63.
3: Наслаждайтесь осенью, слушайте хорошую музыку и настраивайтесь на лучшее. Вместе с радио «Алиса Плюс».

0: радио «Алиса Плюс». 101.6 FM.
1: «Алиса Плюс».

0: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
1: Veikalos Top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies Top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies Top loterijā. Katru nedēļu laimēj Top dāvanu karti 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku etop.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
2: Настоящий патриот своей страны. Человек, для которого Латвия стоит на первом месте. Виллис Кристопанс, депутат Европейского парламента, патриот Европы. По понедельникам в 10.30 и 15.30. Большой Виллис о самом важном и интересном в Европе и Латвии.
3: Программа подготовлена в сотрудничестве с политической группой Европарламента «Патриоты за Европу».
4: 61-й Мышцемский забег. Уже 26 сентября в Даугавпилсе. Спортивный праздник для всей семьи. Для самых маленьких – забег ползунков. Для детей – полоса препятствий, а также дистанции 700 метров и 2 километра. Для взрослых – забеги на 5 и 10 километров. Старт и финиш на площади Венебас. Регистрация до 23 сентября на сайте daugavpilsmeštciems.lv. 61-й Мышцемский забег. Бежим вместе в Даугавпилсе.
5: Спокойно. Вы в безопасности. Охранная фирма «Эворлд». Надежность, ответственность и оперативность. Охранять и защищать – это наша работа. Доверьте профессионалам самое дорогое. Безопасность имущества, бизнеса, вашу безопасность. «Эворлд Даугавпилс». Февруара 20. Телефон 654-40-560.
6: Новая жизнь начинается неожиданно. Не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее.
7: Алиса Плюс.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». На берегу Стропского озера найдены рыболовные снасти. Контактный номер телефона 29-232-098. Утеряны ключи от автомобиля «Вольво». Контактный номер телефона 25-691-617. В районе нового строения утеряны проездное и пенсионное удостоверение на имя Галина Вессере. Контактный номер телефона 28-842-192. На остановке найден пакет с содержимым. К сожалению, информации о том, на какой остановке, какой пакет и с каким содержимым, радиостанция «Алиса Плюс» не располагает. Но есть контактный номер телефона 28-845-290. В завершении напомню, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок».
1: Потеряли? Нашли?

Ищете качественную мебель по хорошим ценам? Мебельный салон «Лэмис» приглашает. У нас вы найдете диваны разных моделей, секции на любой вкус и цвет, кухонные гарнитуры по индивидуальным размерам, столы и стулья из натурального дерева, а также хороший выбор комодов. Добавьте в свой дом тепла, уюта, чистоты и свежести мебельного салона «Лэмис». Адрес: Смилшу 94А, бывший ресторан «Зинтерс». И в интернете www.lemis.lv.

0: на плюс.
1: Несколько слов о погоде. Согласно прогнозу синоптиков, вторая половина дня в Даугавпилсе будет по-летнему теплой. Осадки маловероятны, температура воздуха задержится на отметке плюс 19, плюс 20 градусов. В ночные часы температура воздуха незначительно понизится и в среднем составит плюс 15. Направление ветра южное, переходящее в юго-восточное, скорость до 6 метров в секунду.
2: Планируете отпуск за границей? В Тавокс вы найдете валюту практически для любого направления. Более 50 валют для путешествий по всему миру, от популярных до редких. Быстро, удобно и профессионально. Обменяйте валюту в филиале Тавокс Дитон и начните путешествие без лишних забот. Тавокс. Когда в путешествии нужны наличные.

0: гордостью дома. Диск, прошедший тысячи километров. Железо, которое слишком долго лежит без дела. Но металл никогда не бывает просто старым. Ветелом его точно взвешивают и превращают в деньги. Ветелом, улица Дундуру 5. Е. Телефон 255-06-255.
1: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
2: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
1: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС 96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29 50 40 89.
2: 29 50 40 89.
3: А я только что подписала новый кредитный договор для бизнеса.
4: Но у тебя уже есть кредиты.
3: Ну, мне позвонили из акционерного общества Latvijas Credit Nemojpalīdzības Programma. Я объединила все кредиты в один, а ежемесячный платеж снизился на 110 евро.
4: Ого!
3: Да, они сами позвонили, снизили процентную ставку, и всего за один день я сэкономила почти 8 тысяч евро, потому что осталось платить еще 6 лет. Их сайт lkpp.lv.
5: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. LKPP.lv. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
6: Ищете подарок на день рождения, свадьбу или юбилей? В Тавокс вы найдете слитки и монеты из золота и серебра для самых важных событий жизни. Это подарок, который хранит не только эмоции и воспоминания, но и реальную ценность на долгие годы. Монеты и слитки из золота и серебра – особенный подарок на любой вкус и бюджет. Выберите особенный подарок в филиале Тавокс Дитон или на tavox.lv. Тавокс – подарки, которые остаются ценными.
7: Осенние вечера возвращаются. Самое время добавить еще больше уюта вашему дому. Только до 16 сентября в Гентарум Эбелес на корпусную мебель для спальни и гостиной скидка 15%. На итальянскую коллекцию Бальзано скидка 20%. А на матрасы Nova Sleep скидка 50%. Gentarumebeles.lv.
8: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс. За любовь.

0: тропе Спридитиса, где участников встретят ожившие сказочные персонажи и световые эффекты. После похода не спешите домой. Вечер продолжится концертом и танцами. Участие бесплатное. Регистрация доступна на сайте beactive.lv и в день мероприятия на месте. 27 сентября. Поход Be Active в Аугшдауговском крае. Берите близких и отправляйтесь в путь.
1: Daugavpilī durvis ir vērusi jaunā Urogin klīnika. Mūsdienīga privātā uroloģijas un ginekoloģijas klīnika Raiņa ielā 26B. Klīnikā pacients pieņem ginekoloģe Alla Aleksandrova. Pieejams ginekologa konsultācijas, ginekoloģiskā un grūtnieču ultrasonogrāfija. Vizītei iespējams pieteikties pa tālruni 20-220-303. Plašāka informācija par pakalpojumiem un ārstiem pieejama mājaslapā urogin.lv. Ārstniecības iestāde ir piemērota veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai personām ar funkcionāliem traucējumiem.
2: Получи новую профессию и открой для себя больше возможностей. Учебный центр БУДЗ в Даугавпилсе приглашает освоить востребованную специальность сварщика, электрика или специалиста по уходу за людьми. Обучение проходит по вечерам и, самое главное, обучение полностью бесплатно. Все расходы покрываются при поддержке Европейского фонда. Новая квалификация за несколько месяцев – твой уверенный шаг в стабильное будущее. Количество мест ограничено. Учебный центр БУДЗ, улица Варшавас, 24, телефон 266-85-727.
3: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1. Роскошь, которую хочется купить.
4: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.

Я сделана из дождя, мне в солнечном городе нет места. Я сделана из дождя, мне так не хватает тебя. Я сделана из пустоты, чтоб не заметить, прошел ты мимо в осколки моей мечты. За что же так

замотал, и тебя замотал. Ты попал, малыш, да и я попала. Но зачем ты прикипел, я предупреждал. Я тебе ведь говорил, мы слишком разные. Хочу уют и дом, ты хочешь праздновать. Как не подгоняю, увы, не сойдутся пазлы. Снова в ту же реку, по новой лезть опасно. Я люблю сериалы, деньги, тяжелый люкс.

0: плюс.
1: Несколько слов о погоде. Согласно прогнозу синоптиков, вторая половина дня в Даугавпилсе будет по-летнему теплой. Осадки маловероятны, температура воздуха задержится на отметке плюс 19, плюс 20 градусов. В ночные часы температура воздуха незначительно понизится и в среднем составит плюс 15. Направление ветра южное, переходящее в юго-восточное, скорость до 6 метров в секунду.

0: darbojamies, lai aizsargātu savas mājas, ģimeni un mūsu kopīgo rītdienu. Gatavība ir mūsu spēks. Sargājam Latviju kopā!
1: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Rituals». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Rituals». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
2: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов. От квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 62 63.
3: Новая жизнь начинается неожиданно. Не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее.
4: Алиса Плюс.

чем будем знакомы, слышишь, я леди Эмин. Oh, yeah. Если ты ждешь больших пьян,

Хочу тебя нежно обнять, не спать, ночью звезды считать. Хочу двигаться, давай с тобою вот так будем двигаться.

0: Новая кухня проще, чем вы думаете. В Гентаро Мебелес мы подготовили различные решения для стандартных кухонь. Выберите наиболее подходящие, адаптируйте его под свое пространство и создайте желаемую комбинацию. Бесплатная консультация и проектирование. А весь этот месяц на все кухни скидка 20%. GentaroMebelis.lv.
1: Septembra dišpirkumi veikalos kurši. Rudens darbiem gatavs? Rudens mēslojums 4 kg tikai 4,99. Biolam, kūdrai un augsnei izpārdošanas cenas. Visām ķerrām atlaides līdz 25%. Žogiem, stabiem un vārtiem līdz 40%. Knauf Insulation minerāla vatei cenas, kas silda, bet Weber grīdas līdzinātājs 20 kg tikai 10,19. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
2: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни.

писал с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

мы кассеты, вечер прошелестел. Выпито, съедено, сказано, спето все, дом опустел. Бабочка тенью ночной распластала крылья по фонарю. Слушай, а может быть что-то осталось? Пойду посмотрю.

0: радио «Алиса Плюс». 101.6 FM.
1: «Алиса Плюс».

твоих объятий. Как ты в слезах сказала: Одиссея, буду ждать тебя. Не плачь, моя царица, я ведь дал обет. Скоро вернусь, и ты прождала меня 20 лет. Помню, как ты сказала: Цезарь, постой. Я видела сон плохой, но если послушал, был бы не собой. Когда пруд всадил мне нож в спину сквозь всю эту боль, я понял, как же ты была права, моя любовь. Наша любовь сквозь века и эпохи, до последнего вздоха. Год 2024, на подлете к Марсу, я все же решил подсесть к тебе. Девушка, извините, мы где-то виделись уже?

Патефонная игла движется упруго аж до Первой мировой. Знали мы друг

0: 101.6 FM. Радио Алиса Плюс.
1: Снова просидим до ночи, и ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше, да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай, давай с тобой навсегда.

Любовь моя и признание ты забрала с собою. Мои мысли оставив раны, она меня не любила. Мои чувства погубила, сердце в дребезги разбила. Не моя.

0: Алиса Плюс. 101.6 FM.
1: Алиса Плюс.

0: Я видел тех, кто падал, и тех, кто полетели. А жизнь, она ведь правда, похожа на качели, где мы сидели парой, молчали и смотрели. Я помню эти взгляды, твои глаза блестели. Я уже теряю под ногами почву, ведь любовь нас окрыляет, это точно. Снова на краю мира я стою, ты не услышишь, но я для тебя пою.
1: Поцелуй.

мы идеальная пара, самые классные форсы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы? Мы идеальная пара, самые классные форсы.